바다들 나기네 그릴리레 켈림세 트윈디레 Куй вульга плана байту, сесь крылья я укуайту, а пухка байка унес, не дойц и манай. Нэн сурнуа я сэр, валюк сюля тут байк, магнетик пэндикэр, валон рухтунут лайк, эй нэсим я ла ельги, эй лилия га перги, эй нуту сильми мэрги, мул сэльгэн